Из огня кейма вас ту гейстен летцен вей Хочим лен блайене, форштелен блойетей